0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов.
2: Радио Маркет.

0: satrda.
1: Bizni tushungan ayollarni tushungandek bo'lib tiyilamiz.
0: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.
3: Юраки.

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары. Бір, оғайнымыз уйланды, уйланса, әлігі оғайнымыз Москвада оқыған қышлауда, Россияда. Оғайным айтты ке, сан ічіде тұзығырақ оқығаны бітті сансан. Шы Москвадан бітті оғайным келі апты. Әлігі оғайнымға шы өзбейді тойыны, түшінмеген нәрсесіне русчасы кеп бір перевод қылып тұрсен, айтып тұрсен, сәй гәп бөлшім күмас, дедім, ічіде бітті шустырысы, сәл русчаны бола деген нормал өзімді башқасы ел. Әлігі қышлауды тойы, әлігі қарасам, вупшым рус екен ол. Әлігі қарап, привет дедім. Тұрыпты көмкө көзілі болан, сошыл ұзын, не қарадым. Ені кіріп келді, той бошыланды, тойды түшіндіреймі, кәті столла. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастырханы, самса памса, қазы карта, вот бешбармак, вот нарын, вот шылпылдак, все. Сам, а что такое вот это? Это бодом. Бодом? А что это? Что это бодом? Бодом – это орешка. Орешек бодом. А это что такое? Мне кажется, писта тут-то. Это писта. Что за писта? Вот орешек есть, да? Братишка орешек. Ага, братишка. А это что? Йонгок тут-то. Я не готовил тут. Это братишка. Через братишка орешек. Я не говорю, болды. Мне кажется, вот поворакач хазан оборуб. Параллелап, чырайлы қылып туғырап тұрса, это что, колбаса, деді? Это не колбаса, это совсем другой. А что это? Это козы. А что за козы? Вот козы, знаешь, от чего бывает? Вот лошадь, есть? От лошади бывает. И вот ты съешь, потом не можешь уснуть. А что, хломишься кин? Как не можешь уснуть? Это сыглик. Две парак будешь кушать, потом все, поднимает. Что поднимает? Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Енді шындырып кете аппыз, хопыз шығып той бошланды. Тойда тұру алып, хопыз қошын айта бошлады. Ұзақ юрттан келген әзіз мехманым, оғлыма оқшейді ей, авазин саны. Тез қабырын берген, шықмастан жаным, оғлыма оқшейді ей, авазин саны. Деса, он хорошо поет. Как перевод на узбекском? Деп қосып ойладым. Вот. Узбекском так будет. Вот. Узақ юрттан келген әзіз мехманым. О, издалека пришел один мой гость. Твой голос похож на моего сына. Вот второй фраза. Как она? Тез хабарым берген, чықмастан жаным, оғлыма оқшайды адам. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Әлігі аузын ол оды. Оғлым барған ерге, сен хам барыпсан. Оғлым көргеніні, сен хам көріпсан. Я оғлым саны ясан, оғлымны көріпсан. Оғлыма оқшайды, авазин саны. Вот знаешь, вот, где мой сын пошел, ты тоже там пошел. Что он видел, ты тоже видел. Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. Ты сам халиган. Вот это какой. Слова у вас хорошие. Песни, дед.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.